в мрок запомнение и худ. Мой Боже, знов слышать, як просишь, заспевай, заспевай мне знов. То так, як мы, то так, як они, з тих самих слов.